0: Поддержка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.